Христос воскресе, воистину воскресе. Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания.

Хотя бессмертный, ты вокруг сошел, но адву державу ты разрушил и сам воскрес, как победитель Христе Божий. Ты мироносицам, женам глаголал: «Радуйтесь», и мир своим апостолам ты дал, даруя падшим воскресение. Кандак Святой Пасхи, творение святого Романа Сладкопевца. Христос воскресе, воистину воскресе, еще и еще раз, снова и вновь, и каждый раз все хочется приветствовать вас, возлюбленные радиослушатели, тем светлым победоносным восклицанием: «Христос воскресе!» в эти все радостнейшие пасхальные дни попраства светлого Христова воскресения. Сегодняшняя передача приурочена неделе третьей по Пасхе, именуя святых жен-мироносиц.

праздник воскресения Христова или Пасхи есть древнейший из всех христианских праздников. Он начался с самого времени воскресения Христова. Его торжествовали святые апостолы и заповедали праздновать всем верующим. Святой апостол Павел, побуждая первых христиан к достойному празднованию Пасхи Христовой, говорит: «Пасха наша заны пожирен бысь Христос, тем же да празднуем не в квасе ветсе, но в бесквасе их чистоты и истины». В постановлениях апостольских говорится: «Великую неделю Святой Пасхи да не работают, но да празднуют. Она есть неделя воскресения Господня, и надобно во время ее познавать пострадавшего и воскресшего». Кроме того, об апостольском происхождении праздника Пасхи свидетельствуют святые отцы Церкви, так Игнатий Богоносец, чтимый в лике 70 апостолов, в своем послании к филиппийцам упоминает о празднике Святой Пасхи как о всеобщем в его время христианском торжестве. Блаженный Августин говорит, что не писано, а предано, и что храним мы, и что, впрочем, соблюдается во всем мире, то предано или от самих апостолов, или от соборов. По их спасительному установлению сохраняются в Церкви правила и постановления, например, о ежегодном воспоминании страданий, воскресения, вознесения Господня и сошествия Святаго

праздник Пасхи есть высочайший, радостнейший и торжественнейший из всех христианских праздников. Праздников, праздник и торжество, торжеств. Великая радость воскресения Христова или Пасхи предизображена была прообразовательной ветхозаветной Пасхой. Для празднования ее как важнейшего события установлен был и новый священный год и месяц пасхальный началом месяцев. И будет вам день сей в память. И празднуйте той праздник Господу во вся роды ваши. Законно вечно празднуйте его. И возвеселившись пред Господем Богом твоим, ты и сын твой, и чир твой, и раб твой, и раба твоя, и левит, и же о градях твоих, и пришлец, и сирота, и вдова, я же вас, и помянеши, яко раб был, еси ты в земле египетской». Второзаконие, глава 14, стихи 11-12.

Новозаветная Пасха, как время славы и торжества, предсказана была пророками и самим Спасителем, и великой радостью для верующих сопровождались все явления им воскресшего Господа. «Вы печаль имате ныне», — говорил Иисус Христос апостолам пред Своими страданиями и смертью. «Паки же узрю вы, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто же возьмет от вас». Жены мироносицы, услышавшие от ангела о воскресении Господа, с радостью велию текли возвестить об этом апостолам. И вот Иисус встретил их глаголя: «Радуйтесь», равно возрадовавшиеся и ученицы, видевшие Господа воскресшего. И как не исполняться верующим в Него высокой радостью при мысли о воскресении Христовом, коим Спаситель во всей силе открылся Сыном Божиим и запечатлел искупление рода человеческого, утвердив нашу веру и положив основание нашему блаженному воскресению. Аще Христос не воста, че убо проповедание наше, «Ча же и вера ваша», — говорит апостол Павел. И он же в другом месте глаголит: «Воздвиги Христа из мертвых оживотворит и мертвенные телеса ваши живущим Духом Его в вас». Отцы и писатели Церкви в своих писаниях прославляют также праздник Святой Пасхи в высоких выражениях. Они называют его величайшим из дней, праздником священнейшим, в который дарована нам надежда бессмертия, светлейшим и радостнейшим, в который восстановлено человечество в первобытное совершенство и предизображено вечное блаженство искуплены во свете и славе Божественной. Святой Григорий Богослов некогда в день Пасхи беседовал: «Ныне спасение миру, миру видимому и невидимому. Христос восстал из мертвых, восстаньте с Ним и вы. Христос во славе Своей, восходите и вы. Христос из гроба, освобождайтесь от уз греха. Отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый Пасха Господня, Пасха. И еще скажу вам, в честь Троицы Пасха, она у нас праздник о праздник и торжество торжеств. Столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды». Святой Амвросий Медиоланский в день Пасхи проповедовал: «Сего дня воскресением Христовым открыта преисподняя. Земля обновляется крещением оглашенных, небо отверстся Духом Святым. Открытая преисподняя возвращает мертвых, обновленная земля произвращает воскрешаемых, отверстие неба приемлет восходящих. Преисподняя возвращает узников к горнему, земля шлет погребенных на небо, небо им восприятых представляет Господу».

Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!

Святой Григорий Ниский в слове своем на Святую Пасху говорит: «Мудрость изрекла, что в день веселья забывают о бедствии. Настоящий день заставляет нас забыть первый произнесенный на нас приговор. Тогда мы не спали с неба на землю. Ныне небесный соделал и нас небесными. Тогда через грех воцарилась смерть. Ныне же жизнь опять получила владычество через правду. Тогда один отверз вход смерти, и ныне единым же вводится снова жизнь. Тогда через смерть мы отпали от жизни, ныне жизнью упраздняется смерть. Тогда от стыда крылись под смоковницей, ныне со славой приближились к древу жизни. Тогда за прислушание изгнаны были из рая, ныне за веру вводимся в рай. Что же после всего нам должно делать? Что иное, как не взыграть, подобно горам и холмам, о коих возвещал пророк, говоря: горы взыграсися, яко в ней и холме, яко агнцы овчие. Итак, приидите, возвеселимся о Господе. Он сокрушил силу врага и водрузил для нас победное знамение креста, поразив противника». Воскликнем гласом радости, каким обыкновенно восклицают победители над трупами побежденных. Святой Иоанн Златоуст, начиная слово свое на Святую Пасху, говорит: «Вот наступил для нас вожделенный, спасительный праздник, день воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Этот праздник есть залог мира, источник примирения, истребления врагов, разрушения смерти, погибель дьявола. Сегодня люди соединились с ангелами и, обложенные плотью, вкупе с бесплотными силами возносят хвалебные песни Богу. Сегодня Господь сокрушил врата адовы и самое лице смерти истребил. Но что я говорю, лице смерти, даже самое имя смерти изменил. Она теперь называется уже не смертью, но упокоением и сном». Святой Епифаний Кипрский говорит: «Праздник Пасхи торжественнее всех праздников. Он составляет для всего мира торжество обновления и спасения. Сей-то праздник есть глава и верх всех праздников». Церковь в своих сказаниях и священных песнопениях называет Пасху великою, двери райские нам отверзающие, неделю святою, светлым Христом воскресением, призывает к ее торжеству землю и небо, мир видимый и невидимый, Христос Бовоста, веселье вечное. Для одоления ада Христос снишел один, победив со многою добычею восшел. Этими стихами начинается Синоксарь на неделю Пасхи, в которую, по словам его, мы празднуем самое живоносное воскресение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Посему, радуясь преестественному, мы светло празднуем воскресение, выражая радость, которую по милосердию Божию обогатилось наше естество. Также празднуем и вражды разрушения, и, изображая соединение с Богом и ангелами, творим обычные целования.

«Радуйтесь». Таково было первое слово Иисуса Христа по воскресенье Его. Приветствие это, несомненно, глубоко знаменательное и утешительное не для одних мироносец, которым оно было прежде других обращено, не для одних апостолов, но и для всех христиан, ныне торжественно празднующих Светлое Воскресение Христово, для того, чтобы ближе и полнее уразуметь все важное значение этого первого приветствия воскресшего, предварительно обратим внимание на те обстоятельства, при каких оно было высказано. Едва петух возгласил в полночь о наступлении нового дня после пасхальной у евреев субботы, как совершилось то неслыханное и невиданное в мире чудо и чудес, воспоминание и прославление которого Святая Церковь Христова в полночь на пасхальное воскресенье созывает чад своих для духовного веселья, многократно оглашая слух их всерадостную вестью «Христос воскресе». По страшной, ожесточенной злобе своих врагов, фарисеев и архиереев иудейских, был распят на позорном кресте, но по смерти искренними своими последователями, почтенный погребением в саду Иосифа Аримафейского, Сын Человеческий, своей чудодейственной силой восстал из гроба и таинственно исшел из погребальной пещеры, не нарушивши печати на камне, приваленном ко входу в нее. Необыкновенную радость должно было повсюду разлить это восстание из гроба победителя смерти. Радость этого чудесного события, без сомнения, живо почувствовались прежде всего в мире ангелов, которые были единственными свидетелями преславного воскресения Христова, и тогда же торжественно воспели пред престолом Божьим новую песнь хвалы. Из земнородных же смертных никто не удосужился быть непосредственным свидетелем чудного пробуждения Сына Человеческого от смерти. Между тем оно имело ближайшее значение и заключало в себе всякую радость, прежде и более всего для людей. Поэтому преславное событие воскресения Иисуса Христа не могло быть сокрыто от них и вскоре же было возвещено самим воскресшим.

Мария Магдалина, Мария Яковлева, Соломия и Анна и другие жены, последовавшие ему из Галилеи по прошествии субботы очень рано утром первого дня недели, безбоязненно среди мрака ночи спешат к погребальной пещере для того, чтобы через намощение тела Иисуса приготовленными драгоценными ароматами воздать ему последние почести. Прибывшие сюда увидели они камень, уже отваленный от гроба, почему свободно проникли в глубину погребальной пещеры, но к великому изумлению не нашли в ней тело своего Учителя и Господа. Любовь к нему мироносец вызвала в ней глубокую скорбь и плач, и вот являются мироносицем ангелы в белых блестящихся одеждах и скорбящие любви возвещают о воскресении Иисуса Христа. Вследствие этого сообщения мироносицы с великой радостью поспешно побежали по повелению ангела благовестить радость свою апостолам и прочим ученикам Господа Иисуса Христа. Но не одни горние силы возвестили людям о воскресении Иисуса Христа из мертвых. Он благоволил вскоре сам в прославленном теле явиться возлюбленным. Особенное усердие и высокая любовь к Господу Иисусу Марии Магдалины, упредивший прочих мироносец пришествием ко гробу его прежде других, были вознаграждены видением воскресшего, которого Мария сначала приняла, была за садовника, но она узнала тотчас по столь знакомому голосу и нежному обращению Марии. Почти одновременно с этим явлением у самого гроба удостоились видеть воскресшего Иисуса и те остальные мироносицы, которые по получении от ангелов уверения в воскресении его поспешно со страхом и радостью шли возвестить об этом ученикам. Тогда-то сам Господь воскресший является этим любящим душам и, встретивший их словом «радуйтесь», проливает в сердца их радость высокую, животворную. Нельзя здесь не заметить, что и все остальные упоминаемые в Евангелиях явления воскресшего ученикам имели целью также внести радость в сердца их. Таково его явление апостолу Петру, очень скорбившему за известное отречение свое от Христа. Плодом же явления была радость вдвойне, благодатная для сердца апостола, радость воскресения и радость примирения с Господом Иисусом и мира душевного. Шедшие в Эммаус два ученика, как только признали в случайном собеседнике незнакомца воскресшего Господа Иисуса Христа, исполнились великою радостью, притом настолько, что тотчас же, несмотря на усталость тела и темноту ночи, побежали обратно в Иерусалим поведать и передать свою радость прочим ученикам и братьям. По прибытии же сами от них слышат также радостную весть о явлении Иисуса Христа апостолу Петру. Затем удостоившийся в горнице при запертых дверях увидеть воскресшего Господа Иисуса, ученики теперь все вместе одинаково возрадовались радостью и светлою, торжествующей. И от полноты внезапной радости даже не верили своему видению, поскольку сердце от волнения не могло вместить всей радости воскресения. Оно слишком сильно желало в том совершенно увериться, чтобы безопаснее и полнее радоваться».

високе песнопение церкви. Ныне в светлый праздник слышим и принадлежат большей частью святому Дамаскину, который сложил их согласно с высокими у Пасхи выражениями священных писателей и древних отцев церкви, преимущественно же святого Григория Богослова Нисского и других. Святой Григорий Богослов в слове своем на Святую Пасху говорит: «Вещаю вам так, Пасха, Господня Пасха, она у вас праздников праздник и торжество торжеств. Великая и священная Пасха, Слово Божие и свет, и жизнь, и мудрость, и сила». В этих словах не слышим ли выражений нынешних пасхальных песнопений, в коих церковь доселе поет: «Воскресение, день, просветимся, люди, Пасха, Господня Пасха, праздников праздник и торжество есть торжеств. Пасха велия и священнейшая Христе, у мудрости и Слове Божией сила». Ко дню Пасхи святой Григорий Ниский в слове своем на Пасху относит, как и доселе мы слышим в пении пасхальном, пророческие слова: «Сей день Его же сотвори Господь», и говорит: «Не тяжкое какое-либо неудобоисполнимое дело заповедано нам в сей день, но радость и веселье». Ибо пророк прибавляет: «Возрадуемся и возвеселимся вонь». В день примирения неба и земли, когда церковь при конце светлой утренней возглашает: «Воскресенье, день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем рцем, братья, и ненавидящим нас простимся воскресеньем». Православно верующие в мире и любви приветствуют друг друга, одни произнося «Христос воскресе», а другие ответствуя: «Воистину воскресе». И это приветствие запечатлевают святым лобзанием и дарением пасхальных яиц. Приветствие и лобзание, или по просторечию «Христосование», начинается в алтаре, в конце утреннего богослужения между священнослужителями, подобно приветствию от ангелов и от самого воскресшего мироносицем Вертограде. В самый день воскресения Христова и распространяется вне Вертограда. Священнослужители исходят из алтаря с священными знамениями христианства, крестом, Евангелием и святыми иконами, и становятся перед царскими вратами лицем к предстоящим. Тогда находящиеся во храме идут к священному собору и, целуя крест, Евангелие и иконы, приветствуют с воскресением Христом и лобзают священнослужащих. После сего приветствия и целования становятся всеобщими. Присутствующие во храме взаимно приветствуют и целуют друг друга, и тоже приветствие и лобзание несут в домы, как сами, так наипаче священнослужащие, которые, посещая жилища верующие, животворящим крестом и святыми иконами, подобно ангелам, поющим воскресение Христово на небесе, молят Господа сподобить и их на земле чистым сердцем Его славить, и, подобно апостолам, проповедует воскресшего в мире. Таким образом, радостная весть о воскресшем, соединяя сердца наши для единой и общей святой радости во Иисусе Христе воскресшем, распространяется из алтаря, как от горнего престола Божия во весь мир. Обыкновение православных христиан взаимно приветствовать, целоваться и дарить друг другу яйца в светлую неделю Пасхи есть весьма древние и поучительные. Приветствуя взаимно с радостью воскресения Христова, верующие уподобляются первыми ученикам и ученицам Господа, когда по воскресении Его они собеседовали между собой о воскресшем и говорили: «Воистину, воста Господь». Подражая апостольскому собеседованию о воскресении Иисуса Христа, Церковь православно-кафолическая, сближаясь по духу своего благочестия с первыми членами, свидетелями уничижения и прославления Господа, исповедует, что она есть единая, святая, соборная и апостольская Церковь. С приветствием Церковь православная издревле также соединяет лобзание мира и святой любви, которая в первые времена христианства употреблялась в приветствиях обыкновенных и при священнодействиях.

Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Третья по Пасхе неделя, неделя святых жен мироносец. Ученицы несут Христу благовоние. Я же вместо мира песнь им приношу, говорит составитель Синаксария в неделю святых жен мироносец. В эту третью неделю Пятидесятницы Церковь воспоминает жен мироносец и тайных учеников Христовых Иосифа Аримафейского и Никодима. Мироносицы и тайные ученики Господа служат свидетелями смерти и воскресения Его, этих двух истиннейших и содержательнейших догматов веры христианской. Во время земной жизни Иисуса Христа многие благочестивые жены всюду сопровождали своего возлюбленного учителя и служили ему. Они шли за Ним и плакали, когда Он введен был на Голгофу, стояли при кресте Его и смотрели на Его погребение. Не успев при погребении помазать миром пречистое тело Господа по случаю наступившего праздника, они хотели и ходили совершить это утром, в первый день недели, и за это усердие названы мироносицами. Но когда в первый день недели, неся мира, шли исполнить свое благочестивое намерение, они встретили Господа уже воскресшего. Первые, услышав от ангелов радостную весть о воскресении Господа и увидев Его воскресшего, мироносицы возвестили о воскресении Его апостолам и по воскресенье Его проповедали о Нем многим. Итак, по гласу Церкви, мироносицы сделались неложными свидетельницами смерти и славного воскресения Иисуса Христа. В числе жен мироносиц Церковь прославляет равноапостольную Марию Магдалину, Марию, мать Иакова Малого и Иосии Соломию, и Анну, жену Хузы, домоправителя Иродова, Марию и Марфу, сестер Лазаря, Марию Клеопову, Сусанну и многих других. Равно Иосиф и Никодим — суть свидетели смерти и воскресения Иисуса Христа. Иосиф был человек богатый, от Аримафея, града Иудейска, благообразный советник, то есть знаменитый член совета, муж благ и праведен, сей небе пристал совету и делу Иудею, ежечайше и сам Царствие Божие. Сей ученик Иисусов потаен же страха ради Иудейска. Никодим же был от фарисеи князь Жидовский и учитель Израилю. Он приходил к Иисусу Христу тайно для слушания Его, исповедал Его, як от Бога пришел Он. Господь произнес Ему божественное учение о благодатном возрождении. В собрании архиереев и фарисеев Никодим защищал Иисуса Христа невинно осуждаемого. Когда Спаситель предал Дух Свой Богу Отцу, Иосиф выпросил тело Господа у Пилата и снял со креста. Пришел также и Никодим. Они, обвив тело Иисуса Христа плащаницей чистую с благовониями, якоже обычай есть иудеям погребать, и положили его в новом гробе в саду Иосифа. За свою веру и любовь к Господу Иосиф и Никодим претерпели гонения от иудеев. После погребения Иисуса Христа Иосиф был брошен в ров и спасен только силою Божией. По воскресении своим Господь явился Иосифу, когда был он в узах, и уверил его в тайне воскресения. Впоследствии Иосиф взялся проповедником воскресшего. Итак, Иосиф и Никодим по гласу Церкви преимущественно суть неложные свидетели смерти и воскресения Христова.
установление воспоминаний святых жен мироносец Иосифа и Никодима в третью неделю по Пасхе получило начало свое в первые времена христианства. В IV веке святой Иоанн Златоуст в эту неделю говорил беседу. В VII веке святой Андрей Критский, в IX Феофан написали и передали церкви некоторые стихиры на неделю святых жен мироносец. Но давайте еще раз вспомним евангельское чтение нынешнего воскресного дня, недели третьей по Пасхе, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Так, Евангелие от Марка, глава 15, стих 43, по глава 16, стих 8.

Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он купил плащаницу и, сняв его, обвил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого, он воскрес, его нет здесь». Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 43 по глава 16, стих 8.

благороден человек, если он заботится о живых, более чем благороден человек, если он заботится о мертвых. Говорит святитель Николай Сербский, человек часто заботится о живых из эгоизма, но где эгоизм в заботе человека о мертвых? Разве мертвые заплатят ему или поблагодарят его? Некоторые животные хоронят своих мертвецов и, предав их могиле, они предают их забвению. Но когда живой человек хоронит умершего, он хоронит вместе с умершим и часть себя самого. И возвращается он домой, неся в душе своей часть похороненного мертвеца. Это особенно ясно, до ужаса ясно, когда сродник хоронит сродника и друг друга. У смерти есть одно свойство любви. Она, как и любовь, во многом обезличивает тех, кто видел ее и остался жив. Согбенная мать ходит на могилы детей своих. Кто это ходит? Это дети в душе материнской, и мать ходят на детские могилы. В душе материнской мать живет лишь в одном тесном уголке. Всю прочую обитель души ее занимают дети. Таковы и Христос, но в несравненно большей мере. Он стеснил всего себя в гробе, дабы люди, дети Его, смогли разместиться в бескрайних обителях рая. Святитель Николай Сербский.

кто отвалит нам камень от двери гроба?» Так беседовали между собой жены мироносицы, поднимаясь к Голгофе и не предавая никаких неожиданностей, не предвидя никаких неожиданностей, продолжает святитель Николай Сербский. Слабые женские руки не имели достаточно силы, чтобы отвалить тяжелый камень от двери гроба, ибо он был весьма велик. Бедные женщины, они и не догадывались, что дело, для коего они с такой ревностью так спешили к гробу, уже было совершено еще во время земной жизни Господа. В Вифании, в доме Симона прокаженного, во время вечери некая женщина возвела драгоценное нардовое мирра на главу Христову. Тогда Всевидящий Господь изрек об этой женщине: «Возлив мирра сие на тело мое, она приготовила меня к погребению». Он ясно провидел, что тело его по смерти не сподобится иного помазания миром. Вы спросите, почему же провидение попустило, чтобы эти благочестивые жены были так горько разочарованы, чтобы, купив драгоценное мирра и со страхом придя после темной и бессонной ночи ко гробу, они не свершили сего поступка любви, для коего стольким пожертвовали? Но разве провидение не вознаградило их труд несравненно богаче, даровав им вместо мертвого тела живого Господа? Вот так завершилось это утреннее воскресное посещение женами-мироносицами гроба Христова. Бедные их ароматы, коими они хотели сохранить от тления того, кто собою сохраняет от тления неба, и коими они хотели облагоухать того, от коего небо благоухает. О благоуханный Господи, единое благовоние человеческого существа и человеческой истории! Сколь дивно Ты вознаградил эти преданные и верные души, которые не забыли Тебя и мертвого во гробе! Из мироносец сделал Ты их благовестницами Твоего воскресения и Твоей славы. Не они помазали Твое мертвое тело, но Ты помазал их живые души елеем радости. Безутешные горлицы стали ласточками новой весны. Плакальщицы с Твоего гроба стали святыми во Царстве Твоем Небесном. Их молитвами воскреши, Господи, спаси нас и помилуй нас. Да славим Тебя со Отцом и Святым Духом, Троицу единосущную и нераздельную, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.

Любовь мироносец ко Господу была столь пламенна, что от погребения пречистого тела Его до самого воскресения Спасителя давала им ни на одно мгновение укрепить силы свои успокоением. Образ Иисуса Христа, томившегося в лютых страданиях, умершего на кресте и погребенного в очах мироносец, столь живо отражался в их сердце, такое сокрушало их скорби, что рыдания и слезы отгоняли сон от очей их. Наступившая суббота для первосвященников, книжников и фарисеев, умерщвлением Спасителя, совершивших беспримерное злодеяние, было днем мнимого торжества и злобной радости, а для святых жен было днем горести и сердечного сокрушения от того, что обычное празднование евреями субботнего дня не допускал мироносец обнаружить свое усердие Господу, лежавшему во гробе вне Иерусалима. Настал вечер субботы, настала ночь, но любовь мироносец не допускает их и помыслить об успокоении. Как уснуть, когда сердце их горит пламенным желанием, хотя однажды еще взглянуть, облобызать и помазать миром тело Спасителя, говорит архиепископ Анатолий Мартыновский. Пример святых мироносец показывает, что пылавшая в их сердцах божественная любовь по выражению Священного Писания крепка, как смерть. Но эта любовь и всякое сердце, объятое ею, может побудить к подвигам, превосходящим, по-видимому, силы человеческие, потому что божественная любовь прогоняет от очей сон беспечности и в деле спасения, ограждает душу бдительным вниманием к себе, удаляет от ума суетные помыслы, ограждает чувства от окружающих соблазнов, укрощает превратные желания целомудрием, услаждает сердце вожделенным миром, обогащает добродетелями, увеселяет надеждою благ вечное, потому что, руководствуя человека прямым путем к вечному его назначению, соединяет его с Богом. Так, дорогие слушатели, и все святые не иным чем-либо угодили Богу и достигли вечного блаженства, так как любовью, по которой возлюбили Иисуса Христа всем сердцем, всею душею и всем помышлением своим. Последуем их примеру, и благодать Божия, восполняющая недостаток сил человеческих, врачующая всякую немощь, поможет и нам достигнуть вечности соединения со Христом, коему слава, честь и поклонение во веки.

0: Жони міроносяці заслужили честь і пам'ять у Святой Церкві своєю любов'ю к Ісусу Христу, особенно тим, що любили слушати Його учіння і слідує за Ним повсюду. Служили Ему своим имением. И потому не только сами учились у Него, но некоторым образом помогали Ему учить других, доставляя Ему и ученикам нужное для жизни. Так жены-мироносицы были особенные любительницы учения, которые Иисус Христос проповедовал, ревнительницы просвещения, которые Он всюду распространял. При воспоминании их о женах-мироносицах прилично нам вспомнить о наших женщинах. Но что мы о них скажем? Что они любят? Чем увлекаются? Как время проводят? Чем занимаются? Бедные большей частью работают, трудятся. Но что делают не бедные, богатые? Читают ли? Слушают ли что-нибудь нужное, полезное, спасительное, божественное? Некоторые умеют ли даже и читать? Жалуются они часто на пустоту жизни, на скуку. Да как же не скучать? Как не чувствовать пустоту в жизни, когда они ничего доброго не делают, ничем хорошим не занимаются и таким образом живут большей частью себе и другим только в тягость? Ведь нас, как существ разумных, занимать и радовать может что-нибудь умное, дельное, святое, нужное для нас, полезное для других. «Что же делать нам, чем заняться?» — говорят они. «Занимайтесь учением Иисуса Христа, чтением и слушанием Его. Вы полюбите это учение и не отстанете от Него. О, какой в Нем свет для ума! Какая отрада для души! Какое веселье для сердца! День и ночь вы стали бы помышлять о Нем, вовек не забыли бы Его внушений, наставлений». Протоиерей Родион Путятин.
1: Вы...

У неоценима роль женщины в возрождении духовного образования и воспитания, в развитии социального служения, издательской деятельности, создании сети православных СМИ. В этих сферах максимально востребованы те знания, опыт, которые принесло в Церковь новое поколение, стремящееся не только к сохранению существующих направлений церковной деятельности, но и к созиданию ее новых форм. Не случайно у истоков многих церковно-общественных инициатив, получивших воплощение в жизнь в эти годы, стояли именно женщины. Сегодня женщины по-прежнему составляют большинство паствы Православной Церкви, и этому есть простое объяснение. Именно женщина с ее отзывчивым сердцем и чуткой душой

в большей мере, оказывается, способны откликнуться на евангельский призыв. Женщина, какой ее замыслил Создатель, далека и от униженного положения в семье и обществе, и от неразумного мужеподобия. Как говорит Священное Писание, «Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее». Многочисленные письма свидетельствуют о том, что у православных женщин-христианок есть ревностное стремление послужить Господу и Его Святой Церкви, послужить народу нашему в этот трудный переломный период ее истории. Есть и желание усилить взаимодействие православных женщин с друг с другом. Церковь Отечества и весь мир ожидает активных действий верующих женщин, действий, от которых зависит, найдет ли общество те духовные и нравственные основы, на которых только и возможна мирная и процветающая жизнь, или скатится на путь греха и саморазрушения. Пусть же для всех вас будут взяты слова Господа «Дерзай, черь». Из материала пленарного заседания Первого форума православных женщин 3 декабря 2009 года. Но наша передача приблизит к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанную передачу неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!

0: Pere Raadio. Kristlik muusika ja sõnum.
1: Вы слушаете передачу «От всего сердца». Сердце. Сердце.
2: Это именно та передача, в которой от всего сердца вы можете поздравить с днем рождения, с днем свадьбы, с днем крещения тех людей, кто вам дороги и близки.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире передача «От всего сердца», созданная при участии слушателей семейного радио и зрителей YouTube-канала «Медиа Эли». У микрофона с вами Алексей Мюллер. Как здорово, что у нас есть возможность находиться в общении друг с другом. В этом заключается огромная милость и благодать к нам. Далеко не все христиане в наше время имеют такую привилегию. Единство и любовь между последователями Христа является настолько важным, что Иисус многократно призывал к этому учеников и несколько раз молился об этом Небесному Отцу в Гефсимании. Общение позволяет утешать в скорби, наставлять в истине, ободрять в унынии, поддерживать и помогать в испытаниях и жизненных трудностях. Бог не создает одиночек. Он наделил нас разным уровнем общительности, но ни один из нас не призван к изоляции. Потому что тело Христа состоит из многих частей. Друг без друга они работают примерно так же, как пальцы без рук или мышцы без нервов. Бог напоминает нам о скрученной втрое нити, поскольку хочет видеть прочные связи между нами. Он хочет, чтобы мы собирались во имя Его. Ему важно наблюдать единственное и единое тело Христа, а не множество тел. Он желает, чтобы христиане обретали силу в тесных и прочных общинах. Пусть и этот выпуск передачи «От всего сердца» внесет свою небольшую лепту в формирование и созидание Церкви Христовой и принесет духовную пользу каждому из ее слушателей. А перед тем, как мы перейдем к вашим поздравлениям и сообщениям, послушаем песню в исполнении Алексея Каратаева «Я все с тобой пройду».

Уверен, многие из вас помнят, Библия говорит: «Итак, возлюбленные мои, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Даже самый хороший план не имеет смысла, если его не исполнить. Видение от Бога, дела, к которым Он нас призвал, слава, которую Он хочет явить через них – все это начинается в сердце, но не оканчивается там. Рано или поздно мы должны перейти к действиям. Мы становимся Божьими детьми через веру, но Его слугами через дела. Возможно, за всю свою жизнь мы так и не успеем воплотить в жизнь все свои по-настоящему хорошие намерения. У Бога есть для нас свои цели, и, может быть, в них не входит реализация всех без исключения хороших желаний. Хорошие побуждения нужно изливать в жизнь, а не только в мечты. Они даны нам, чтобы двигать нас к действиям, а не просто занимать наши мысли. Желание духовного человека – это всегда призыв к действию. Бог, творящий чудеса, призывает своих детей действовать. А вот последние несколько комментариев. Дорогие участники семейного радио, вам пишет Илья Мороз из Эстонии, из города Кохтла-Ярве. Мне 11 лет, я очень благодарен за ваш труд, да благословит и воздаст вам Бог. Вот Слава из Ихви пишет: «А в руках у Господа спокойно, только научитесь доверять. Даже если сердцу очень больно, на него нам нужно уповать». И текст Священного Писания, книга Исаии 12:2. «Вот Бог, спасение мое, уповаю на него и не убоюсь, ибо Господь сила моя, и пение мое Господь». А вот еще Олег из Белоруссии отправил нам пожелание: «Да направит Господь ваши шаги и наполняет сердце благодатью». И напоминает текст Писания из книги «Псалтирь». «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воной». Сердечно благодарим. А вот еще сообщение. «Здравствуйте, у Татьяны из Тартусской церкви «Время перемен» день рождения. Поставьте для нее песню «Поет мое сердце» в исполнении группы «Мелодия». Спасибо вам, Жанна из Эстонии». От всего сердца благодарим за ваши сообщения. Звонки, письма и посещения всегда ободряют нас в нашем служении. Делаем сейчас музыкальную паузу по просьбе Жанны. И звучит песня в исполнении группы «Мелодия» «Поет мое сердце» для Татьяны из Тартусской церкви «Время перемен».

А вы знаете невероятную историю пастора, которую Голливуд отказался включить в свой знаменитый фильм «Титаник»? Это случилось 15 апреля 1912 года, когда гигантский корабль под названием «Титаник» утонул в холодных водах Атлантического океана, забрав с собой 1517 человеческих жизней. Это был самый большой и шикарный корабль, построенный когда-либо человечеством. Его гибель стала одной из самых больших катастроф 20-го столетия. Но мало кто знает, что с гибелью «Титаника» связана история отважного пастора по имени Джон Харпер. Джон Харпер родился в городе Глазго, Шотландия, и был большим евангелистом своего времени, обратив к Иисусу тысячи людей. В возрасте 25 лет он уже стал пастором церкви, которая впоследствии за короткое время выросла до 500 человек. В 1912 году Джон получил приглашение проповедовать в знаменитой церкви Муди в Чикаго. Поэтому 11 апреля он сел на «Титаник» со своей 6-летней дочкой, чтобы плыть в Америку. На этом непотопляемом корабле находились крупные бизнесмены, знаменитые семьи Британии и другие важные лица. Джон с самого начала начал ходить по кораблю и разговаривать с людьми об Иисусе. Вечером 14 апреля, когда большинство людей танцевали в бальном зале и играли в карты, Джон положил свою дочь спать и начал молиться. В 11:40 «Титаник» столкнулся с айсбергом, и корабль, получив пробоину, начал медленно тонуть. Когда пассажиры осознали реальность всего происходящего, на корабле началась паника. Услышав звук сирены, Джон разбудил свою дочь, закутал ее в одеяло и поднялся на верхнюю палубу. Видя все происходящее, поцеловал дочь на прощание и передал ее члену экипажа, который посадил ее в спасательную шлюпку. Джон понимал, что, скорее всего, он больше никогда не увидит свою дочь. Свою спасательную жилетку он отдал стоящему рядом пассажиру, тем самым не оставив себе ни единого шанса на выживание. У Джона не было времени на размышления, поэтому он начал быстро евангелизировать бегающих в панике людей. Очевидцы рассказывали, что видели молодого человека, подходившего к людям и задававшего им один и тот же вопрос: «Твоя душа спасена?» Когда «Титаник» начал уходить под воду, Джон прыгнул в холодную воду Атлантического океана. Схватившись за обломок от корабля, пастор начал подплывать к людям и задавать им все тот же вопрос. Посреди этого хаоса и криков он направлял людей к Иисусу. Через несколько лет после этих трагических событий в канадском городе Хамилтон на служении одной церкви мужчина по имени Аугулия Вебб рассказал интересное свидетельство. Тогда, в ледяных водах Атлантики, когда он барахтался в воде среди криков и стонов людей, один мужчина крикнул мне издалека: «Твоя душа спасена?» Я ответил ему, что нет. Тогда в ответ он прокричал: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и ты получишь спасение». Именно там, и именно в тот момент я примирился с Богом. Скорее всего, Аугулия Вебб – последний плод пастора Джона Харпера. Эта история напоминает нам, что мы не знаем, когда призовет Господь и каким образом мы сможем послужить Ему. Как важно быть готовым исполнить повеление своего Небесного Отца. «Дай нам, Бог, прожить жизнь так, как когда-то молился Иисус. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить».

Джеймс Харрисон сделал свое 1173-е окончательное пожертвование. В прессе его называют человеком с золотой ручкой. Его пожертвование крови оценивается Австралийской службой крови Красного Креста спасением почти 2,5 миллиона детей. Особенно важно то, что кровь Харрисона содержит высокую концентрацию специальных антител, используемых для инъекций иммуноглобулином антирезус D. Иммуноглобулин является специальным препаратом, который предоставляется беременным женщинам с отрицательным резус-фактором, чтобы защитить их детей от гемолитической болезни, которая может быть смертельной. Каждая ампула иммуноглобулина, когда-либо созданная в Австралии, имеет в ней Джеймса, говорит Робин Барлоу, координатор программы. Возможно, наиболее поразительная история Харрисона заключается в том, что когда Харрисону было всего 14 лет, ему самому потребовалась операция на груди и большое переливание крови. Поскольку Харрисон был так благодарен донорам, которые спасли его собственную жизнь, он тогда чувствовал себя вынужденным продолжать платить за это, делая частые пожертвования крови после достижения 18-летнего возраста. В 1999 году Харрисон получил австралийскую медаль почета в знак признания его необычайных усилий и щедрости. История Харрисона – замечательное напоминание о том, что трудности, с которыми мы сталкиваемся, могут когда-нибудь принести необыкновенное благо и показать нашу благодарность за то, что нам дано. Вот еще одно сообщение от наших радиослушателей. Поздравляем Николая Киселева с юбилеем. День рождения у него 26 апреля. Желаем благословений Божиих и пожелания из Библии. Больше всего хранимого храни сердце твое. Поздравляют родные и друзья. Поставьте, пожалуйста, в подарок песню «Тебе за все слава» в исполнении группы M-Worship.

Объединенная Церковь Христа в США подарила душевный покой людям по всей стране, погасив более 100 миллионов долларов медицинского долга, что является очень актуальной темой для граждан Соединенных Штатов. Последнее пожертвование церкви было для города Бакаи в штате Аризона в размере 33 миллионов долларов, в результате чего общая сумма пожертвований двухлетней кампании достигла 104 миллионов долларов. В знак выражения любви более 10 тысяч семей в 70 округах Огайо, Аризоны получили письма с сообщением о том, что их медицинские долги были оплачены. Они получили письма, в которых говорилось, средства, которые погасили этот долг, были щедро предоставлены Объединенной Церковью Христа. Независимо от того, кто и где вы на жизненном пути, вам рады в церкви. Бог любит вас и прощает ваши долги. Мы призываем вас помнить, что главная цель этой инициативы была не благотворительность, а благовестие, сказала одна из лидеров служения Трейси Блэкман. На самом деле, Священное Писание напоминает нам, «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Дай нам Бог через Евангелие, добрые дела и слова надежды направить еще многих людей к Иисусу Христу, чтобы еще одна душа познала радость прощения, свободы от бремени, а также принятие в семью Божьих детей». Еще одно поздравление. Церковь «Время перемены» старту поздравляет Татьяну с днем рождения. Поставьте для Тани песню в исполнении Петра Бальжика «Где ты прекрасная, светлая, ясная». Сердечно благодарим. Уже по просьбе церкви звучит еще одно музыкальное поздравление в адрес Татьяны.

А вот невероятная история прощения. Выжившая узница концлагеря усыновила внука фашистского коменданта. 80-летняя Ева Мозес Кор простила всех, кто когда-то принес ей страдания и боль, включая фашистов. Женщина даже приняла в свою семью Райнера Хесса, внука Рудольфа Хесса, оберштурмбанфюрера СС, коменданта концентрационного лагеря Освенцим, в который ее вместе с семьей депортировали в 1944 году. Теперь для Евы Райнер как родной внук. Ева вспоминает, как ее вместе с сестрой-близнецом Мириам затолкали в машину и вскоре перевезли в концлагерь Освенцим. Там Ева потеряла родителей и двух старших сестер. Сестер предоставили в качестве подопытных кроликов для проведения экспериментов со смертельно опасными вирусами доктору Йозефу Менгеле, известному впоследствии как «Ангел смерти». Но им чудом удалось выжить. Сестры были одними из тех пар близнецов, которым удалось выжить и дождаться освобождения солдатами Советской Армии в январе 1945 года. Десятилетия спустя Ева получила от 49-летнего Райнера письмо. Чему учат нас эти истории? Тому, что истинное прощение возможно, когда два сердца, кровоточащих и страдающих, открываются навстречу друг другу, когда их боль становится общей, она дает им возможность исцелиться вместе. Не случайно в молитве Господней есть фраза «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». А апостол Павел призывает верующих в Ефесе: «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Прекрасное пожелание нашему следующему участнику программы «От всего сердца». Светлана Старикова прислала сообщение из России. Мир вам! Передайте, пожалуйста, привет Анне Стариковой и всем, кто ее окружает, а также привет моим сестрам Свете Бабарыкиной, Галине Фроловой, Ирине Кезиной и всем, кто слушает семейное радио. Поставьте, пожалуйста, песню прославления «Мой Иисус Спаситель».

А вы знаете, кто считается апостолом Китая и кто принес Евангелие в эту страну? Хадсон Тейлор родился 21 мая 1832 года в семье верующих христиан в Англии. Его отец был аптекарем и проповедником, а семья жила в атмосфере веры и служения Богу. Несмотря на это, сам Хадсон в юности долго сопротивлялся Божьему призыву. Лишь в 17 лет, читая христианскую литературу, он глубоко пережил Божью любовь, обратился к Господу и вскоре понял, что его призвание – стать миссионером в Китае. С этого момента Тейлор начал серьезно готовиться к будущему служению. Он изучал китайский язык, осваивал медицину, оставил комфортный дом и поселился в бедном районе, чтобы научиться жить скромно и полностью доверять Богу. Он помогал нуждающимся, часто сам испытывал недостаток, но видел Божью верность во всем. Эти годы стали для него важной школой веры, укрепив его характер и научив упованию на Господа. В 1853 году, в возрасте 21 года, Хадсон Тейлор отправился в Китай. Путь был долгим и трудным, но через 6 месяцев он прибыл в Шанхай. В Китае он столкнулся с бедностью, войной, нехваткой средств и трудностями в отношениях с другими миссионерами. Тем не менее, он посвятил себя служению китайскому народу, жил среди китайцев, носил их одежду, изучал язык и старался стать близким для народа, которому проповедовал Христа. Тейлор совершал поездки во внутренние районы Китая и был глубоко потрясен тем, что миллионы людей никогда не слышали Евангелия. После нескольких лет служения он вышел из миссионерского общества, которое имело долги, и продолжил трудиться, полагаясь только на Божье обеспечение. Несмотря на все трудности, через его служение начали обращаться первые китайцы, а его вера становилась все крепче. Позже Хадсон Тейлор основал миссию внутреннего Китая. Его целью было донести Евангелие до тех провинций, где еще не было христианских миссионеров. Он вдохновлял других посвящать жизнь этому делу, призывая к полной вере в Бога, готовности к жертвам и любви к китайскому народу. Благодаря его молитвам и настойчивости в Китай начали приезжать новые миссионеры, а работа миссии быстро расширялась. Хадсон Тейлор был человеком глубокой молитвы. Он верил, что Божье дело совершается Божьими средствами, поэтому во всем полагался на Господа. Даже переживая тяжелые потери, смерть сотрудников миссии и другие испытания, он не терял доверия Богу. Его любовь к китайскому народу оставалась неизменной, а вся жизнь была примером смирения, верности и полного посвящения. К концу жизни основанная им миссия насчитывала сотни миссионеров и множество миссионерских станций по всему Китаю. Весной 1905 года Тейлор в последний раз посетил Китай, которому посвятил свою жизнь, и 13 июля отошел в вечность. Китайские христиане назвали его «благодетелем Китая», потому что через его труд тысячи людей услышали благую весть. Жизнь Хадсона Тейлора стала ярким свидетельством того, как Бог может использовать человека, полностью доверившего ему свою жизнь. Анна из России присылает весточку. Спасибо за полезные размышления. Передаю привет семьям Никитиных и Петровых. Желаю бодрости и радости в этом дне и Божьих благословений. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Новое вино» «Вольный ветер». Спасибо.

Псалмопевец Давид говорит: «И поможет им Господь, и избавит их, избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают». Что значит уповать на Бога? Это значит верить, что Его Слово – истина. Он избавит тех, кто призывает Его имя. Это значит обращаться к Нему в трудные времена. Молитва – это сильнейшее оружие. Но главное, это значит, что нельзя уповать на самого себя, на других людей, на мудрость этого мира и на какие бы то ни было человеческие методы самопомощи. Нужно учиться уповать на Бога и только на Него. А что вы делаете, когда приходит беда? Если вы похожи на большинство верующих, то вы, очевидно, придумываете план.

Признайте, что никакие ваши слова не изменят сердце другого человека, если его не изменит Бог. А если у вас финансовые затруднения, помните, прежде всего признайте, что никакое повышение зарплаты вам не поможет, если не поможет Бог. Признав все это, постоянно взирайте на Него, следуйте Его указаниям, но помните, что ваша цель – это Он Сам, а не просто облегчение своих страданий. Бог избавляет тех, кто признает свою беспомощность и уязвимость, но Он не станет помогать тем, кто воспринимает Его помощь как добавку к собственным усилиям. Поговорка «На Бога надейся, а сам не плашай» совершенно не соответствует Библии. Бог помогает тем, кто осознает свою беспомощность и приходит к Нему на Его условиях. Если вы хотите, чтобы Бог был вашим прибежищем в трудные времена, необходимо на Него уповать. Избавление приходит от Него и ни от кого больше.

0: Слава Богу за время, которое мы могли побыть в общении друг с другом. Надеюсь, каждый мог вынести для себя что-то полезное и ободриться духом. Просто еще раз вспомните, что мы являемся частичкой славной Церкви Христовой. Он наш Спаситель и Господь. А нам предоставляется уникальная привилегия послужить Ему во время нашей земной жизни. Не упустите свой шанс. Живите для Христа. Познавайте Его волю и претворяйте ее в жизнь с Божьей помощью. С вами был Алексей Мюллер и еженедельная программа «От всего сердца».
1: Дорогие друзья, у вас есть уникальная возможность лично поздравить ваших любимых, друзей и родных.
2: Вы можете позвонить и оставить поздравление на номер автоответчика 7-384-388, а также текстовое или аудиосообщение на Viber, WhatsApp или Telegram. Плюс 372-51-99-90-90.
1: Не упускайте эту возможность сделать приятно вашим близким.